0: Семена.
1: Ласковым трогаешь ладонью.
2: Поро, помчат.

0: ему
1: гадчибин.
2: Ну ведь
0: такие звездные. Ты пойми, что
3: эй, но
0: поцелуй.
4: Это еще не любовь, это лишь такой закон вредной противоположности.
0: Тополины пух
1: гадчибин.
2: Ну и
0: уносит в небо. Только ты
3: you ain't no
0: никому. Что ж ты только
3: Семен.

0: открытой жизни.
1: Собчак!
0: Мало как бывает.
1: Тополины пух!
2: Фингерс.
0: Такие теплые. Ты пойми, что...
2: Эй, но...
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который дает противоположности.
0: Тополины пух!
1: Гачи!
0: Июль!
2: Лейтекс.
0: Уносит в...
2: Эй, но...

0: богаче. Молит. Такие лунные. А соленый вилит.
1: Данжен.
0: Унося с собою мысли грустные.
2: Тополиный пух.
3: Краса. Белые хлопья.
4: Симен.
1: Любовь.
3: Пишла. Этим.
0: Гачи.
3: Летом, летом.
1: Любовь.

0: played with Dick.
1: Заново этот по частям, да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

не сладок наш путь. Я хочу, чтобы все было ок. Окей, мы просто играем. Часто не понимая.

0: come,
1: I come.
0: Master,
1: make me come. My come, my come, my come.
0: Master,
1: make me come. My come, my come, my come.
2: Bondage gay website.
3: Если честно, я так давно хотел.
4: You're on the stick.
3: И вот, когда у меня появилось.
4: No, latex.
3: Я
4: stick.
3: От всего своего сердца. Вы только
5: Billy Harrington.
3: Слушайте.

Расскажи мне.

0: Дай сусу манну катару.
1: Do anal. Do anal.
0: Boy. Купаешься в старинный.
2: Yeah.
0: Тебя знают даже.
2: Big dark
0: hole. У тебя красивый
1: дик.
0: Ну где же?
1: Mr. Ackwood.
2: Что тебе?

I'm this thing, you. Fucking ass. Now, baby, I'm this thing, you.

Swallow my cum.

0: Добро пожаловать в Dungeonland. Dungeon.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

к СГЧ тематикой, но не знаешь, где твои увлечения разделят с тобой другие, то добро пожаловать на LGBT дом. Это то самое место, где можно не прятать свою и насладиться обществом других. За просмотром правильного контента попасть на сайт мечты можно, отсканировав QR-код на экране, либо же пройдя по первой ссылке в описании.

0: Dungeon Master.
1: Я сам себе король, сам себе судья.
0: Бой.
1: Слабым лучом.
0: Next door. Finger.
1: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
0: For master.

Mm-hmm.

0: Money.
1: Блеск этих
0: $300.
1: Околдовал.
0: My ass.
1: Будто бы
0: gay website.
1: Я их понимаю.
0: Then
1: я обниму рукой.

0: dungeon.
1: В городе чужом, где-то...
2: Боксер.
1: Хорошо, что ты не...
0: Систем.
1: Моих...
2: Anals.
1: И не видел никогда моего...
0: Long latex glove.
1: Я хочу забыть о том, как...
0: That's amazing.
1: Мне важнее всего, что я... Только знаешь, мне совсем не интересно...
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
0: Just lube it up.
1: По-французски, раз это так неизбежно, как...
4: Billy Harrington.
1: Первый, как будто...
2: Bad anal.

0: Это ты не жестко, слово теперь мне стало тёской. Буковский тоже, но не с таким уж лоском. И кто с кем в тележке?
1: Boy next door, oh my god.
0: Я буду, sorry, ты будешь,
1: sorry, it's all for was.
0: Может, ты за первое?
2: We can.

0: penetration, anal, настоящий секс,
1: really?
0: Берет,
1: master,
0: когда путают мой
1: ass.
0: Я собрал,
1: gay party,
0: чтобы порешать проблемы. Едем,
1: 40 guys,
0: едем нагибать систему.
2: С нами.

0: This thing ain't no fucking deep.
1: Если мою
0: бомбу
1: дарю вам позитив, я всегда
0: amazing.
1: Оскорбительно красив, когда шепчу на ушко.
0: Do you like what you see?

Fuck you. Fuck. Lube it up. My cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: of Колодок. Whole dungeon.
1: Чердак.
0: Fisting is 300 bucks.

0: as we can.
1: Semen.
2: Oh, master. Latex. Gay. Fucking coming.

0: когда это черное, а черное это несправедливо, когда кого-либо обвиняют, которого не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором совершившем обвиняет в нем свою жертву?
1: История, о которой мы расскажем, может показаться... Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в...

0: Yeah, boy, мы. И так удобнее, говорил.
1: Do anal.
0: Теперь ты.
1: Do anal.
0: Такие времена, такие.
1: That cops loop it up.
0: Нужна смелость, а не талант.

0: хочу как...
1: Ой, а!
0: Большие банки.
1: Ты.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка. Я Мишка.
1: Coming.

0: Я пивался, нахуярюсь, и буду.
1: Loop it up, yeah. Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду.
2: Suck some dick.
0: Ща пару дней пожимаюсь, и будут охуевать.

0: Drop a mic, come, drop a mic, come.
1: Come.

0: testing.
1: Sign me нет зло.
2: Ain't no sex.
3: Just hot load. Rip the skin.
2: Gay website.
1: Это новый.
2: Boy next door.
1: Без него теперь никак.
0: Fisting.
2: Ain't no.
1: Просто так.
2: Stick your finger in my ass.
4: Fucking slaves.

0: Pass.
1: Как не лади.
0: Full master.
1: Говорят, не
0: пусть.
1: Если
0: boy next door, you ain't no fucking deal.
1: Да пока наоборот.
0: Boy.
1: Только черному.
0: Full master, fingers stick over.

that one.

Latex love. Fucking deep.

0: да.
1: Вообще сложная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще сейчас просто едем ближе к
0: Dungeon.
1: Тоже пиздец у тебя, поэтому хуй знает.
0: And just loop it up and it's a long process.
2: Именно.

Master. This is Ain't No 300 bucks. Ain't No

0: Так дик.
1: Уи уи.
2: Мне в тебе нравится. Да и в целом.
3: Эй, но.
2: Очень нравишься.
3: Bad cock.

Just get fucked.

0: самых шаров.
1: Это их удел. Пускай забудут тебя на сто замков.
2: Любит
1: со мной скачания весов. Быть может,
2: coming.
1: Я тогда
2: oh.
1: И не сможешь
2: suck some dick.
0: That turns me off.
2: Oh.

0: thing.
1: Sex.

0: Semen.
1: Yeah.
2: Sex.
3: You shot a title.
4: Finger.
5: My ass.
6: Let me

0: Enjoy.
1: Sex.
2: Spank.
0: Ain't no.
3: Dark
4: hole. Gay.
0: Yeah.
4: Yeah.

0: penetration anal.
1: This new currency.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
2: Для всех один.
0: Bump up. Yeah.

0: Сисни крутцы.
1: $300.
2: Сколько не говори.
1: Dungeon Master.
2: Для всех один.
1: I'm proud of you.

0: Эйно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваши. Затыкаю.

Dungeon.

Yeah.

0: это мой
1: щит.
0: Тварю духу вижу в свете огней. Я танцую с ней. Детка, ангел, сам я один свой. Будто дернул кто, сзади тунер мой. Моя камера поймала сцен кадр, не застыла ты.

0: бьет бит. Это мой щит. Твою душу вижу в свете огней.
1: Без тума
0: и я танцую с тобой. Детка отдернула, там я не свой. Будто дернул кто, сзади дует мой.

0: Play Practice.
1: Смешная ошибка. А давай как будто
0: Барби.
1: В небо
0: Latex Club.
1: Салюты.
0: Boy Next Door fucking coming.

0: coming.
1: О нем зимы холодной той не стали его тогда.
0: Так, some dick.
1: Лишь
0: finger.
1: Достали, решили.
0: Stick fuck.

0: Меня там называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: full master
0: и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги подстриги под нолик. Я проездом
2: fucking coming. Есть 300 bucks.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги подстриги под нолик. Я проездом
2: fucking coming. 300 bucks.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик. Подстриги под нолик. Я проездом
2: fucking coming.

0: даже детвора. На стенах вся
1: Дорогая.
0: Моя. Когда-то кто-то он написал. Тут твою пчелу целовал.
2: Подстриги,
0: под нолик, подстриги, под нолик.

0: my ass.
1: Я проездом
0: fucking coming $300.
1: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой.
2: Really?
0: My ass.

0: сегодня буду много. Удалю все твои
1: гей-вебсайты
0: в моем телефоне. Меня найдут, когда придут
1: boy next door.
0: И первым с утра накормит ладони твои.
1: Stick your finger in my ass.
0: Ты опять все не понял. Оставь меня.
1: Suck it.
0: Ведь мне больше не больно.
1: Assisting banking.

0: Слезы на глазах.
1: Sorry for what?
0: Не сломаемся, нечто нам не больно навсегда.
1: Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin. Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks.

0: Добрый.
1: Ваня.
2: О, крошка, смотрю на детскую площадку. Я занимаюсь
1: сексом.
2: Я один. Вибрирует. О, клёво.
1: Он
2: стоил сотку. Спасибо.
1: Boy next door.
2: За наводку. Новогоднюю ночь поставил плечом. Не растерялся, взял его за бокал. Кубок мира. Шо осталось, ирония. Нет, зато остались.
1: Залупа.
2: Горела, не потушил. Теперь мы
1: сакте.
2: Такая.

0: coming. In my ass. That's amazing. Me come.
1: Fuck you.

0: 50.
1: И не ковы, а я российский новый
0: друг. Так и надо.
1: И не
0: D50.
1: И не ковы, а я российский новый
0: друг. Так и надо.

0: Existing.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: Existing.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.

0: Do you like what you see?
1: Так мало дней обладал, улетел инопланетный. Была с мной, была.
2: На темных.

0: наш гей-парти.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играют.

Going to

Yeah.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Дитка.
0: Fisting is 300.
1: Дитка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: Я знаю.
1: You like what you see?
0: Не смущайся на стене.
2: The semen.
0: Она осталась от
1: Master.
0: А помнишь, мы в школе
1: Performance artist.
0: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для
1: секса.

0: Чё ты косишься на
1: Latex gloves? Don't you know the man?
0: Ты против? Сядь, сядь мне на лякак. Сядь, сядь мне на лякак.
1: Нико,
2: ты мне оставил
1: Данжин
2: лилипутские дикпики. Кидал подборку из
1: веб-сайта.
2: Да, сегодня
1: ass.
2: Лично я буду черным
1: Данжин.

down that bad cock.

0: Bad cock. Bad cock.
1: Come.

further interruption. Бледный словно пленный сон. Это ночью разорвется на осколки. Welcome в наш тим. Эту ночь кто-то потеряет, а под утро потеряет, чтобы продолжалось.

0: faggot.
1: Это больше не важно. Я знаю,
2: Darkhold
1: пойдет со мной, а не
2: coming.
1: Лишь дважды. Лишка с постера пялилась только что на
0: anal. Anal. Faggot.
1: Хочет сказать, что не может, что
0: deep in anal.

Coming, boy. Yeah, they're coming. Backlash.

0: еще. Если не сведут с ума педагог и поэт, сочинивший кейбл для Нико-Нико-Дога. Если...
1: Да, да, да.

0: anal. It turns me on.
1: Suction.
0: Fucking coming.
2: Come. Spanking.

0: performance. Just being asked.
1: Nah,
2: dick.
1: I ripped the skin.
2: Nah,

coming.

0: Basta.
1: Mám si
0: stick.
1: Taký.
0: Taký.
1: Fisting.
0: Až
1: dole.

boy next door. Stick your finger in my ass.

Boy next door.

0: gmail.com. Latex glove. Fisting. Latex glove.
1: Dark hole.
0: Master. Latex glove. Fisting. Latex glove.
2: Some dick.
3: Тянешь свой рот, что шуршит ты близкий твар, шут полоски, как всяк близкий, так свой
0: Master.
3: Принский долгий тянется
2: дик.
1: Fuck you. Bondage master.

0: Congratulations, so we're here on the ring.
1: Oh, yeah? Yeah.
0: Okay.

0: Когда были молодыми, друг друга так любили.
1: My Billy Master.
0: И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, что мы с тобой
1: walks down. And anal fucking cunt.

0: fucking slurs.
1: Dungeon Master. Dark Fantasy.

괜찮을까? 난진 나왔어. Dark fantasies. Ain't no an ass. Камень. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: This thing is $100. Dungeon Master.
1: Затевает в нашей игре диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский...

0: Лучше бы сорвать, кричать.
1: Fisting my anal.

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что нет
1: качи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый
1: game
0: anal
1: fucking
0: больней.
1: Dungeon Master, this thing
0: только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться
1: gay boy.

toy next door.

not ass.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Bad cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

А знать что-то, значит... Fuck you.

Boy next door.

Stallone. Come on, I'm good for it. You know me.

Have you been for us?

0: было.
1: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
0: This thing is 300 bucks.
2: 300 баксов он хочет.
1: 30, да?
2: 300.
1: Я. Сколько?
0: М?
1: Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: Leather pants.
1: Come on, Россия,
0: get your ass back here.
1: Сейчас мы просто по 100 грамм и не
0: swallow fucking cum.
1: Но рановато.
0: Penetration.
1: It's

Yeah.

0: пиздуйте сюда, ёбаные
1: пиздуйте. Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
2: Siemens,
1: цвет родной, прям так
2: сильно. Финга, чит за тейно,
1: фанки,
2: дорогие.
1: В смолке, смолка и скучно, не смог. Эти кубов на мне, теперь они стоят в два раза дороже. Сторис и пары, вау, да ты способен на
2: пресс.
1: Большие маггот, править на бойне, рядом всегда было плохо. Эй, вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
2: Dungeon.

день начинается с музыки. Мои так кинцась, но конечно меняются быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего мы успеем. Голик сучи, я ношу.

0: Новый спот приятный, еще приятней, новенький тандем. Правил джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На карте заполнен.

0: думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и...
1: Да, не жаль.
0: Бомбоубежище.
2: Бой.
1: I'm Irish.

飛び跳ね。

0: Ты пошел ко мне навстречу, это было так глупо, ведь за спиной моей стояла твоя
1: Coming. Boy, I'm coming. $300. Dick. I don't do anal. Legs, fisting ass.

Dungeon Master. Boy next door.

0: You can look them up.
1: Next door.
0: You can look them up.
1: Full dungeon.
0: Встречу я кого-нибудь, но тому, кого я встречу, да верю, верю, верю, не забуду, буду, буду, буду говорить.
1: Здравствуйте,
0: вот такой ширины. Здравствуйте, вот такой вышины.
1: Dungeon master. Boy next door.
0: И зеленый.
2: Leatherhead.
0: И зеленый.
2: Leatherhead.
0: Ну конечно, ну конечно. Если ты такой.
1: So horny.
0: Если ты такой. Сиди дома нет.
1: Suck dick.
0: Ни к чему тебе.
1: Do anal.
0: Коса горы, горы, горы. Уй, раки, реки, раки.
1: Do you like what you see?

0: Podcast Sex.
1: Я вернулся в
2: Dungeon Point
1: на краю
2: Dungeon.
1: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёп. Наконец увижу я знакомых балтийский
3: Suction.
1: Рыжая
3: Nice.
4: Don't touch me there.
1: Грузия и Онтарио. Балтийский
5: чуй семен.
1: И ты балтийский. Ты мой я ворвусь отчаянно пенную несмотря на крики
6: белый
1: обниму. Вспомню первую счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там, где балтийский бар, рыжая
4: ночь. Don't touch me there.
1: Гроздья и алтаря, балтийский бар.
5: Чуй семен.
1: И ты, балтийский бар, ты мой. Вспомню, как меня
4: Bingo.
1: А в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус соленый пламени. Плавил золото золоте. Балтийский
3: доктор,
1: рыжая
3: ночь.
4: Don't touch me.
1: Грозе и антаря. Балтийский
5: доктор,
1: семенный тип. Балтийский доктор, ты мой. Балтийский
3: ночь,
1: рыжая
3: ночь.
1: Упала в грозе. Балтийский
5: чуй семен.
1: Ну и ты, балтийский, ты мой. Балтийский.

0: No.
1: Рыжая.
0: Don't touch me there.
1: Розовый алтаря. Балтийский волны. Балтийский берег. Ты мой. Балтийский.
0: No.
1: Рыжая.

0: my fucking pants.
1: Finger in my ass.
2: Demon.
1: My cum.

0: заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Matter. Снова
1: coming.
0: В лицо совсем забыл.
1: Bondage.
0: Это не повторится ровно через.
1: Three.
0: Но ты же знаешь.
1: Fucking.
0: Ведь dungeon.

Fisting ass is $300. 100 bucks.

0: Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, это не жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Лёша. Это и братья, близнецы, Паша и Лёша.

0: мне...
1: Spanking.
0: Говорю, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй отобьюсь от этих...
2: Boy next door.
0: Леша...

0: Dungeon Master.
1: So deep.
2: Твои дожди вышибают с ноги, может,
0: Лы
2: подскажет
0: Хак
2: и выпрыгнуть из
0: night.

This thing is $300. All right, it's not $300.

Game.

0: Блять, что за хуйня? Это копейка, это гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. У нее бьется. Она не верит в
2: Бога.
1: Эй,
2: мастер.
1: Ой, дай.
3: Булес, беги вепонс.
1: Ой, ау.
2: Секс.
1: Please,
2: я. Do anal.

0: Please. Мне тут just есть my car. Заплачу.
1: Пум,
0: така. Yeah.
2: Dungeon. Dungeon.
0: Ищу предлог, чтобы найти тут.
2: Бам.
0: Хочет меня спать.
2: Как?
0: Я будто бы
2: сгораю.
0: Чтобы было в ничу.
2: Fisting.
0: За встречу.
2: Yeah.
0: Они нуждаются в твоих.
2: Sperm.
0: И не важно, сколько.

0: next door. Boy next, boy next.
1: Мир
2: видения полон сериалов.
1: Бывает, что включишь там реклама, а через минуту
2: latex
1: оленей. И это совсем не
2: гей-бондаж.
1: Экстрасенс
2: цистит
1: людей. Он
2: latex
1: сам вот.

0: не помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение. Наделала в... Очень много шумихи. Победа.
1: Full Master.
0: С жопой бобрихи. То был не тотем и не волшебный предмет.

0: Thank you. God bless. And God bless Nico Nico Doga.
1: Мир видения полон сериалов и бывает, что включишь там реклама, а через минуту коленей, и это совсем не экстрасенс пит людей, он там вот.

0: не помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение. Наделала в... Очень много шумихи. Победа.
1: Full Master.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
1: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо.
1: Yeah.
0: Разрываем.
2: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: is bad. I'm already on the fulfilled
1: Богиня, прижмитесь, пожалуйста, к
2: Dungeon.
1: Всем постам я увидел.
2: Да,
1: действительно.
2: Dark Home.

0: Latex Glove.
1: Мне в такую. Ах, какая
0: похуй.
1: Какая.
0: Latex Glove. Yes.
1: Такую.
0: This thing
1: с другим я знаю.
0: Finger ass.
1: Давно ласкает. И тебя
0: так
1: не провожу я. Жжет
0: my ass.
1: Сильнее огня. Не моя.

0: toxic semen.
1: Ярчик.
0: Bondage.
1: Всех на свете наш.
0: Anal. Любит.
2: Boy next door.
1: Мы сегодня.
0: Guitar.
2: Coming.
1: Будем с вами все.
3: The spanking.

0: Papa.
1: Nico Nico Doga. Is it war?
0: I reached out and was there.

гляну на бой. Или как вы говорите, next door. Со мной мы...

0: И я бросила
1: руки,
0: сожгла тетрадки, бортели закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: И я бросила
1: руки,
0: сожгла тетрадки, бортели закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: Я не слушаю.
1: Oh, master. Нет. Stick finger.
0: Всю юность, волосы, красота.
3: Shit.
0: Мы жить в уродливых серых этажах. Приглашаю на
1: Party.
0: Ничего не стесняясь.
1: Ты
0: ощущал еще за километры у тебя.
1: Bad cocks.
0: У меня запах.

0: The semen
1: coming.
2: Полечу через
0: тебе достаточно,
2: чтобы быть с тобой. Я бросила
0: дунжин,
2: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
0: Fucking come.
2: Залила ее.
0: The semen
1: coming.
2: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
0: Boy.
2: Кроссовки.
0: The semen.
2: Встречал закаты на
1: party.
2: Если вдруг внутри, то почему-то громко.
1: Fifing.
2: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
0: С обрыва. Suck some dick.
2: Прошлое. Это ради тебя. Одного. Эти красные.
0: Dicks.
2: Красное вино. Ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобою. Нас уже не исправить. Я бросила
0: дунжин,
2: сожгла тетрадки и портфели, закурилась. Залила ее.
0: The semen
1: coming.
2: Я полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила
0: дунжин,
2: сожгла тетрадки и портфели, закурилась. Залила ее.
0: The semen
1: coming.
2: Я полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
3: Come join us this Saturday at 7 PM. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет, да и
3: fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

that being said, well, boy, girl, boy.

0: Amazing.
1: Я парень из
0: gay website.
1: Я родился в гетто. Черные.
0: Bad cocks.
1: Это
2: Dungeon Master.
1: Детка, выгляжу официально, да я мечу.
0: Escort work.
1: Белоруссии, я знаю меня.
0: Penetration.

0: Славка,
1: СС.
0: Знаешь, кто я? Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.

0: Владимир Путин. Владимир Путин, русскому Владимир Путин.
1: Что ты можешь рассказать за
0: секс?
1: Не смей при мне говорить за
0: секс.
1: Я ебал твой пункт антикрейт. На века моя Глинтвейн мой отец из Чикаго, ты знал, как меня мир моего убил кокаин в реанимашке. Пашка кукла в жопе Алексей, ну ты понял, мне это не сказка. Если
0: ремикс
1: Кремлю продался, я зазнался раньше, чем ты начал делать
0: секс,
1: сука. Like.

0: Шовен тебя нет на YouTube. Ты как артист, и никто пошел нахуй. Мои песни сел на бок, но по какой статье? Вообще мне похуй. Мои песни, молодой Владимир в этой игре. Для вас это
1: Russian sex.
0: Для нас это
1: fuck
0: your
1: ass.
0: Flex это
1: gachi.
2: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин в русском. Владимир Путин.
1: Russian gay.
0: Коэн.
1: The semen.
0: И водка.
1: Russian bondage.
2: Из Нигодога.
0: Волшебный
1: донжи.
0: Долбоеба в хуле. Кто если не я, Владимир Путин?
2: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин в русском.

0: next door.
1: Меня пленяет раны. Просто мне ответь на люк. И ты смогла поди.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slay.

0: bondage.
1: Тоже нет нужды. Механизмы под их сила, и к тому же они мудры. Старым лавсем поголовно им
2: the semen.
1: Не чужды. О, судьба моя.
0: Fisting.
1: Лония. Достоевский.
0: Dungeon master.
1: Менделеев.

Камни щипят глаза, это что когда-то страдали. Или плачу тут я от несбывшихся.

0: next door.
1: Меня пленяет раны. Просто мне ответь на лют. И ты смогла подить.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slaves.
1: О, великая.
0: Dungeon.
1: Трополония.
0: Finger.
1: Руки, голень, стопы, аккуратные.
3: Насесть.
1: Я

0: bondage.
1: Тоже нет нужды.
2: Ass.
1: Механизмы подых сила, и к тому же они мудры. Старым лосем поголовно им.
2: The semen.
1: Не чужды. О, судьба моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon master.
1: Менделеев.
3: Fucking slay.

0: Dick.
1: Ловите мы.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки не важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
1: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
1: Про меня.
0: Slave. Suction.
1: Поворот на
4: Suck. Love your head.

suck dick. Don't do anal. Gay dungeon. I'm so horny.

0: Come. Будет,
1: не знаю, только... Loop it up, loop it up.
2: Make me coming.
0: Зачем все так сложно, только...
3: Тихо, тихо.
0: Что можно только...
3: Тихо, тихо.

0: кажется, что я тебя...
1: Fuck you!
0: А может быть... Хоть ты... Я тебя все равно люблю.

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной
1: and fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
3: the semen
2: спят подо льдом
3: fat cocks
2: трутся спиной
3: leatherman
2: вертится
1: $300
2: вертится быстрее
3: fart dicks.
1: Fantasies.
2: Крутят они.
3: Some dick.
2: Вертят.

0: stick your finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: Really?
1: Bad cock.

dungeon. Anal.

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел и с грустным.
2: Bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел, смотрю я вокруг и хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay boy. Next door.
1: Открыл. Ищу там
2: full man,
1: но вижу лишь
2: master
1: с гнилым
2: latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя
2: в ass. So horny. Boy. Boy next door. Gay website.
1: Ass.
2: So horny.
1: Boy.
2: Кто? Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь он.
2: Fisting.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all male.
1: Щас.
2: Make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Ну все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Hot load.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это фокт. А чё ты не
2: come?
1: Ты чё, охуел?
2: Ты boy next door.
1: Это так не работает, вот тебе
2: love, stick finger in ass.
1: Вот теперь заебись, я пошёл
2: swallow come. Come.
1: Ну нахуя ты
2: coming,
1: чувак? Было бы круто тебя
2: fisting
1: deep
2: full master.
1: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
2: man
1: заебись
2: latex glove full master
1: точно поможет ему.
2: Just lube it up.
1: Спасибо, дружок, я в полном
2: oh, coming.
1: И я вам скажу, теперь я
2: boy next door.

0: Это мой шен. Твою долю вижу в свете огней.
1: Фестимал.
0: И я танцую с ней. Детка,
1: отдыхай.
0: Сам я не свой. Будто дернул, кто садит фингер мой.

домой. Творю духи, вижу в свете огней. Бумажки, я танцую с ней. Детка, отмени, сам я один свой. Будто дернул кто, сзади тунер мой. Моя камера поймала сцену. Надо рвить, остыла ты. Будто в ней парень.

0: Бьет бит, это мой щит. Твою руку вижу в свете огней.
1: Без дыма
0: и я танцую с ней. Детка, отдыхай, там я не свой. Будто дернул кто, сзади дует мой. Моя камера поймала секс-кадр и застыла ты, будто в гейм-баре.

0: Jabroni.
1: Pull up our pants.
2: Ночью я кричу.
3: Anal.
2: Я кричу, если снится, что...
3: My ass.
2: Не...
3: Fisting.
2: Я каждый... Каждый...
3: Cum. My ass.
2: Берегу твой...
3: Finger dungeon.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Переб...
0: Я
1: каждый год, каждый
0: call my ass.
1: Перебу твой
0: finger dungeon.
1: Случив звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex glove.
1: Я каждый год, каждый
0: call my ass.
1: Перебу твой
0: finger dungeon.
1: Моё.

I'm ready.

Ah!

Where is the chair?

listen, you know what, bro?

0: огромен.
1: Ow, I'm fucking coming.
0: Вся жизнь.
2: О, dungeon.
0: Я
3: boy next door.
0: Актер.
4: Fucking slave.

0: semen.
1: Yeah. Harrington.

0: Getting hot loads.
1: Thank you. God bless. My fellow brothers.

Do it again for

Do it again, foreplay, seen down in LA. I'm so horny.

0: It's a long process. Fisting.
1: Gay party.
2: Fucking D.

0: It's a long process.
1: Отлично, тоже мне. Да что романтичного?
0: This thing.
1: Можете мне не объяснять, и ваше мне было скучно.
0: Gay party.
1: Никак не крути, вас не понять, вы.
0: It's a long process.

Dungeon Master.

0: master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: It's late.
0: Yeah. Boy next door.
1: It's late.
0: Boy next door.
1: It's late.
0: Boy next door.
1: It's late.
0: Fisting. Bondage master.
2: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
1: Fisting.
2: Может быть, все потому, что
1: shit.
2: Бесит. Ходят, блять, по улице со мною.
1: Fucking slave.
2: Будь я даже
1: maggot,
2: я вас априори выше.
1: Fucking slave.
2: Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
2: Джин, а я Аладдин.

0: Latex glove.
1: Между нами борьба. На бите это беда.
0: Finger.
1: Беде
2: это Dark Hole.
1: Везде я никогда.
0: Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех.
2: Fucking slaves.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: дик. Bondage master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю звук.
0: Hack.
1: В район его тупой головы. Я влетаю на
2: дик.
0: Bondage master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю.
0: Fat hack.
1: Beat.
0: Master. Horn.
2: Suck some dick.
0: Boy next door.
2: Yeah.
0: Boy next door.
2: Slay.
0: Boy next door.
2: Slay.
0: Boy next door.
2: Slay.

0: хочу иметь такие. Я только от тебя. Пускайте. А я забудь, что все вокруг. И плюю. Возьми мое тепло.
1: Ты сильно
0: уют. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим.

0: За вами
1: Семен
0: Мой.
1: Нашу
0: под губою.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Бой. Нужен
1: фистинг.
0: Бой. Нужен
1: фистинг.
0: Бой.
1: Фистинг.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Бой. Нужен
1: фистинг.
0: Бой. Вулканцы,
1: семена,
0: вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: семен,
0: чаю не пусть я
1: фистинг,
0: и в пусть я
1: фистинг,
0: кто не играет Кристина,
1: ветерок
0: кабина, все будет
1: как
0: семен,
1: люблю
0: семен,
1: люблю
0: семен. Когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцах, на Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцах, таблетки
1: без семена,
0: не певцы, а он похож на
1: без семена.
0: Обещаю не
1: anal.
0: И пусть я
1: фистинг,
0: не играет Кристин, на фоне играет
1: Кристин,
0: на фоне играет
1: Кристин,
0: вспоминает
1: фистинг,
0: бойт, нужен
1: фистинг,
0: бойт, нужен
1: фистинг,
0: бойт, нужен
1: фистинг,
0: бойт,
1: фистинг,
0: бойт. Нужен
1: фистинг,
0: бой,
1: да.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Бой,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой,
1: да.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Фистинг,
1: бой,
0: да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой,
0: да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой,
0: да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой,
0: да. Да.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Ой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Ой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Ой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: На фоне
0: играет Кристин. На фоне играет
1: Кристин.
0: На фоне играет
1: Кристин.
0: Вспоминает
1: фистинг,
0: бой. Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
2: Big surprise, guys. Haven't you seen two gay men kissing before?

0: будет плохо одной. Все же невозможно.
1: This thing is $300.

Stick your finger.

Yeah.

0: Existing
1: fucking deep.
2: Ось вийдет оборвать я дуну, выросла бы новая. За бісім, іс все равно одна
1: и боль.
2: Really? Пишет, и он кажется живой. Я пускаю по миру с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
1: Come, dick.
2: Мы заковали в цепи, и теперь его таят, и таят, отдает
1: гей
2: паприка.
3: Six hot loads.
2: Льется как река. Мы история нелепая, воспетая.
1: Boys.
2: На века.

0: жизнь еще горит. Одинокую
1: The semen
0: на куколе выпадает случай. То одни вине, другие, что с кем
2: Fisting ass
0: не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто люди не понимая скалят, как бешеные
2: Bad cocks
0: свой же тянутого тупо всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из нас способны выбирать ошейники.
3: Dart antices horny wild
0: в себе разберись. Каждый от
1: семен
0: зависит, будто игры по эксолку. Я смерть заносит китрой,
2: так
0: готово, что не терять увесит. Есть я зависимость, значит мне
3: horny wild
0: не терять
3: Dart antices.
0: Мне сложно, мне
3: horny wild
0: мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
1: от семен
0: зависит, будто игры по эксолку. Коли смерть заносит китрой,
2: так
0: готово, что не терять равновесие.
1: The semen
0: есть я зависимо, значит мне
3: horny wild.

0: полюс.
1: Слишком долго пусть под Зимином он и цесс. Надо смотреть, драгер уже идет.

300 baht. Ты не приговор, ты не виноват, виноват. Darkom, sex. Подряд виноват лишь my ass. Все стало новое, party. Стало больше проблем. Что же делать, как же Party. Что же делать, как же быть, если не может...

0: Так.
1: Оказалось, очень поздно понял я, что ты давно уже не май, что ты давно уже
0: do anal sex.
1: С другим, с каким-то
0: horny dungeon master.
1: Молодым, и то, что дарит он тебе
0: $300.
1: И то, что
2: big fat cock.
1: Давно уже
0: your ass suck my dick.
1: Мои лучшие друзья тебе, наверное,
0: fucking deep.

0: brain.
1: As we can.
2: Подворотня нас ждет.
3: Boy next door.
2: Хочет нас посадить на...
3: Some dick.
0: Fucking slave.
2: Уже лишили своих...
3: Ass. Amazing.
0: Suction.
3: Master.
2: Спят.

0: on do anal. Full master. My ass.
1: Gay.
0: Our performance website.

Ha ha ha!

0: Говорит радио корпорации
1: Hey Party
0: Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись Exotic Pop

Dungeon Master. Next boy. Hey, no. Next boy.

existing. Next boy. Next boy. Next boy. Anal. Next boy.

0: Suck dick.
1: Я попробую бросить
0: fist.
1: Однозначно брошу
0: do anal.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Man, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Man.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Man, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Man, Люби меня, враг мой, Lube меня, Друг мой, не отрекайся от anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Man, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Man,

0: Здравствуйте. Это МС.
1: Гей.
0: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!
2: You bad cops.
0: Макароны, помидоры.
2: Fifty.
0: Я тебя люблю, а ты?
2: Some bitch. You bad cops.
0: Макароны, помидоры.
2: Fifty.
0: Я тебя люблю, а ты?

0: Это благодарение. Нет, в постели я не... И я не допущу оглашение. Вскоре я перееву всю планету. У меня есть
1: дик,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только...
1: Some dick.
0: Или большие...
2: Really?
0: Ну короче, помните, что я очень крут. Если...
1: So horny.

0: Dungeon Master.
1: Sag das so schnell, wie ich
0: lit. Come in.
1: Schalt то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Hot load.
1: Семен. Ты баста. Да ты не летится.
0: Dark Hall.
1: Ой, ты что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, второй Париж. Этот
0: гей
1: дышит. И мне не очень то родное. Мне не переняки, даже не пережить. Так хочется мне что-нибудь родное. Загинешь что... на
0: penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Просто язвана, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: Итак, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
1: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве?
2: Hot load.
1: Полетели с облака, звездопад отлив.
0: Calm.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда
0: you ain't no voice.
1: Рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что забить и
0: достать.
1: Как бы
0: Dungeon Master.
1: Сяк. Да то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль, то,
0: Dungeon.
1: Не Франция.

0: stick me. Fuck. Не блюб, не do anal. Крашена. Не цак, не стык, не цак. Не блюб, не do anal. Крашена. Не цак, не стык, не цак. Не блюб, не do anal. Крашена. Не цак, не стык.
1: Любит Dungeon Master. И даже кажется, что смотря плевать, да оно далеко не... Coming! Two fat cops. Силиконовые мячики делать... Gay sex in bondage anal party. Это делать gay sex. И пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи. Никто бы не смог, не то что... Fuck! Suck dick. И не то что... Suck даже stick. И каюсь, что даже не жаль. Вкус на семен. Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри. Dungeon. Семен. Внутри закрытый гнойник. Забейте до... Fisting. Как бы... Dungeon Master. Suck. Coming. Dungeon.

0: finger.
1: Внутрь моя мама говорила.
2: What the hell are you two doing?
1: Раскопай сам себе.
0: Dungeon.
1: Ведь у нету. Не прошло пяти минут, как я. Ведь мне не похуй.
0: I'm so horny.
1: Прячу.
0: Semen. Latex glove.
1: Я трахал.
0: Ровным. 100 fucking times.

0: Bondage.
1: Fuck you!
2: Чтобы запомнилась.
0: Finger in anal.
2: Глаза закрыты.
0: Swallow my semen.
2: Ночью открыти.
0: Темная. Ass.
2: Стоит.
0: Bondage.

0: Kate Sepps.
1: Don't stop.

Five. Semen cock.

0: Gosh, of the spanking. Billy
1: Man. Finger. My
2: car. $300.
3: The semen.

0: семен.
1: Ведь когда никто не умеет владеть своим. Ain't no.

0: Come.
1: Spanking. As we can.

0: Tak, Ben.
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел.
0: А... Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала. И меня никогда...

0: don't do anal. Dick. Ass.
1: Направлю взор, может она ждет.
2: Fuck you.
1: Это вздор, не сдав дикий.
0: Come.
1: Брошусь в... Boss. Это моей...
0: Anal.
1: Заключительный...
3: Top low.
1: Развешавшись...
0: Suck your dick.
2: Fuck.
0: Come. Stick finger.

0: именно
1: Дик.
2: Что из-за тебя?
1: Что из-за тебя? Что
3: из-за тебя?
0: Real man.
1: Дик.

0: полная.
1: Семен.
2: Дик.
3: Что здесь для тебя? Что здесь?
2: Anal. So
3: deep.
0: Real man.
1: Dark. Семен.
2: Дик.

0: is fucking it.
1: Please don't play this for anybody. I don't normally do this.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда.
3: Dungeon Master.
2: Опять голубой.
4: As we can.
2: Тот же воздух и та же.
5: Bad cock.
2: Только Gabe. И вернулся из боя. Тот же
5: ass.
2: Тот же
5: Suction.
2: И та же.
5: Bad cock.
2: Только
5: Gabe.
2: Не вернулся из боя.
5: Rip the skin.
2: Не в попад и не в такт подпевал.
5: Gabe.
2: Всегда говорил про то.
5: Gabe.
2: Мне
5: секс
2: не давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя.
5: Gabe.
2: Мне
5: секс
2: не давал. Он
5: вставал,
2: а вчера не вернулся из боя. То ж теперь не
5: бой next door.
2: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло.
5: Как
2: не вернулся из боя. Для меня будто
5: coming.
2: Задуло.
5: Bad cock.
2: Как Gabe. Не вернулся из боя. Нынче
6: slaves, get your ass back here.
2: По ошибке окликнул его я. Друг, оставь.
3: Loop it up.
2: А в ответ тишина.
5: Gabe.
2: Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
3: Loop it up.
2: А в ответ тишина.
5: Gabe.
2: Вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши
6: slaves,
2: как часовые, отражается
5: семена.
2: Как в воде
3: Dungeon Master.
2: Стоят голубые, отражается
5: семена.
2: Как в воде
3: Dungeon Master.
2: Стоят голубые. Нам и места
3: for dungeon.
2: Хватало вполне. Нам
5: семена.
2: Текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это
5: Bad.
2: Не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это
5: Bad.
2: Не вернулся из боя.

0: включаю ультразвук, я включаю ультразвук, я выключаю ультразвук. Я выключаю ультразвук.
1: Maybe we should rub our fat cocks together sometime.

Yeah.

брать. Может быть, не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по кейбару, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий. А мы по-другому выпились. Ну, или вообще без. Если бы тогда не попробовал.

0: coming.
1: Хочешь жить качать, я дам тебе
2: спанкинг.
1: Хочешь раскачать,
0: sack party.
1: Тогда ловись подачу,
0: go.
1: Залью
0: anal.
1: Чайником чай. Когда бывает трудно, вспоминаю для меня
0: the semen.
1: Как топливо для
2: спанкинг.
1: Чем тяжелее,
0: lube it up.
1: Тем
0: fisting.
1: Выше плавать.

0: septic.
1: That's what it was. Used to 40 guys.
2: They know.
3: Ask me that.
1: I'm shot. Gay money.
4: Up the floor.
5: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил бы сейчас не так какой-нибудь виски на не получил бы пиздюлей в тот вечер за балахон. Я уверен, что был бы целей не один на следующий день Майкл Хаусов. Если бы не очистил.

0: 96-м не начал бы так рисованным диском. Если бы я
1: любил
0: аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. И, возможно, меня бы не приняли с
1: хором
0: во дворе у Армана. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впадал бы его барыги за два
1: часа.
0: Если бы предупредили, что не надо вести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не запошляли, я бы не оказался на
1: гей-парти
0: настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию внутри, наверное, не
1: свалил
0: бы китайскую семену. Сегодня не было бы
1: Dungeon.
0: Если бы мне не надо было ездить
1: Subject.
0: На капотню, если бы забыл вывести, я бы скорее всего не дожил бы до выпуска. Не было бы ни
1: гей-парти,
0: ни эфира, не было бы
1: Gachi.
0: Если бы не было
1: бы,
0: если бы прошлым летом
1: Dungeon
0: бы не распался, может, и не вышел бы этот

0: type?
1: Dark.
2: Deep.
0: Sex.
1: Demon.
2: Oh.

0: my dick.
1: Позади
0: my anal.
1: Но не станем мы
0: тут.
1: Все равно. Срочно надо
0: вон. Where is he coming?
1: Чтобы

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes.
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет
3: Knock.
2: И для двоих счастливых много будут сверкать.
4: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my come.

0: so fucking deep.
1: Як тобі тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но... Но пока ты...
0: Fucking slave. Get your ass back here!

0: sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Лили. Хочу тебе
2: Swallow Calm.
1: В твоей голове
2: Fat Cock.
1: Мои просто
2: Boy Next Door.
1: Ты же знаешь,
2: This thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: Latex Cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Лили.
1: Ну а я простой человек. У меня
2: $300.
1: Макдональдс тоже
4: Wonderful.
1: Ты же знаешь,
3: Mate.
1: Мы не берем
2: I Calm
1: назад. Так что наши
2: Deep Dark Fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal.
1: Fuck меня каждый день.
2: Latex gloves.